0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σας, Πασ.
2: Και Λάσας. Λάσας.
1: Γεια σας,
2: Πο.
3: Ποιος κάνει ο καούγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πο Λάσο.
4: Αλλού.
2: Λαμπαντιένα.
4: Λαμπαντιένα.
2: Καημίνα σκάμπινα. Λαμπαϊουσία μου σέσατ.
4: Ну, саки кет кадурею.
2: Аргалюсу трогдит.
4: Прошу, прошу.
2: Тай тогда трогдал.
4: Ну, ну. Алло.
2: Палауки ты дар трогдал.
4: Ты же не сутан, ты не ху кащевист, да.
2: Ты клаусил и раз эту съему, все саки откат нет, и трогдал им слайдус.
4: Ну, саки кет канорит. Алло. Ну, сакикит, ка норит, ка юс че дабар.
2: Трогдал, палаукит, ну.
4: Ну, трогдикит, сакикит, ну.
2: Ваятал, я уж не бетверю.
4: Алло.
2: Лаба диена, каймина скамбина.
4: Тей.
2: Лаба юсиемус эсат.
4: Ну, трупутели юсиемус.
2: Тей тогда трумпам потрогдисю.
4: Ну, прошу.
2: Ну, герай.
4: Палауките. Алло.
2: Бу-бу-бу.
4: Ну, клаусу.
2: Тей ар галю потрогдит, ар юс ман трогдат.
4: Прошу. Čia tylėjimų trukdo.
2: Kaip nori, taip trukdo.
4: Nesuvokiu tokių bendravimo. Nu, čia jums viskas gerai.